необычные поездки, на цветах рассыпаны вески, вечно свежая трава. Но подумай, посмотри,

0: пасти или бабы?
1: Эту знаю.
0: Ану, эту мы убираем.
1: Ой.
0: Ану, давайте. Ану, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну, кто ж, Свет?